Летит, летит по небу Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может,

солдати з кровавих не пришедшие полечь, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю.

Летит, летит по небу, Клин устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день,

солдаты с кровавых не пришедшие полей, и в землю нашу полегли когда-то, а превратились